0: очень черная. Аркуч. Аки парная.
1: Сунте рахие Шива Радио. Джахан хэ, ананд хи ананд.